0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: лифатина мяка та вита фитендаун демяла та тананан изо зо вам зо фтон зо мен фео фоуе сази диран сун кой гимнас мен андразвел гам сайк на изиво а сай дин печан улом зоро та ка сенда мяка та беран пони фота луле уле ти дани рандан маера курндан казманга муда вам гимнажо не физан фо мен фео фоуе те том танана ве сази диран сун тин мисо ве там не печан гимнажо Vista di tirano su una de veran, dai dar con le nulla. Tamburndala nengan di fapina fapta den. Na wem ta chang de malala dala kan. Le lala news ona tena yi tami voloni njinga, anam sani seran, ne fan bututcha ni karan no moran chang uno. De tan pre dani fuktan panga zava zava tan. Sai ku zeng zeno we fa mis kanaliano fa kel, di sta fa vokang leran.
2: Tupchane zan bananu chayale ne vale tutufane tutchan nyaka chayale leran fa sarote la manambotsa le lalan. Neva ne po avy ny gora te totsel savatsana tondro sareo neva ny zeva mandany volampanambarana ny lalana kely io tena efa miakatra be izy dia tsatia ambalana raha izay fokely moa izany dia eto aminay mihitsy efa tena rano be dia mokony lakany aty aminay anankiray dia efa andimbiasana be mihitsy nyman'la olona makampianatra dia metsena dia miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manova vese ary alavitra be ary indra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manova vese roanjato netaetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany netaetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy